0: Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкунд.
1: Вы слушаете Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эхо Айда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В нашей сегодняшней передаче мы познакомим вас с музыкой инди-рок-музыканта из Казахстана Самрата Иржасова. Оставайтесь на наших волнах, слушайте радио Айда.

где ты казах мой во мне, он, где ты намат мой? Может, ты в спешке скручиваешь губы уткой, словно лучник, надеясь попасть в свое мягкое. Может, ты обновил аю свой на анателе и прячешь каракуй свой. Так согласен, что аюс твой знает больше сес твой. Или опешил от лекции анатель индесу и лев, взамен чаевым оставив одинокий, достойный рахмет. Или ты аскет, идущий к реке, жаждущий взять дарет, или узнать ответ, кто ты есть на этой земле, кроме того, что ты уже человек. А рыба в реке, та, что зовут золотой микре, вдруг человечьим голосом тебе отвечает. Де, де колонизированный, де алдаризированный, де назарбаизированный, де коративный казак. Так что же в тебе степного? Как ты пройдешь этот бед-контроль? Вдруг мы придумали код на детектор Q, ты забыли пароль. Дыши спокойнее, человек. Я всего лишь рыба, чей даус ты считал как знак. Мама тебе говорила, кем бы тебя ни считали, ты мой самый нагас казак. А та баба тебе ведаю так, если намерен быть тем, кем были мы, делай то, что другим намат. Не спорь со временем, брось быть современным намадом, стань своевременным. Или ты в панике от того, что обряды твои обычаи сутулись в сандыки, сваливали от Сталина и всяких с яхт, пока хранители памяти удаляли, пока расчленяли твой ген, пока совершали атамуранен пиштерген. Я видел твои следы Адамовы в паттернах баурсаками, дастарханах носил молитвы мне и тебе невнятные, связанные бой тумаром. Песни твои пою восточно-туркестанскими даусами, обряды твои шаманские внутри себя вспоминаю сбежавшими этническими даусами. Думаю о тебе и читаю русскими даусами, как же похож ты на все и вся. От того и кружится голова твоя, что не можешь ты от себя отстать и себя простить, и себя унять. Я скажу тебе, Айналайн, я тебя ненавижу за то, что не оставил ты мне доказательств. Я тебя не сужу, но сужу о тебе лишь как о сказании о казахе. Сказание о батыре и хане, чьи мускулы в торт мой сегодняшний не влезают. Чей тебе лес не мой о реке, чей тыр не мое тебе, чей жек-пежек минен таубе. Вот и мечутся всюду диджитал-алдары, кружит народ мой окутанный тайной вероисповеданий. Я скажу тебе, Айналайн, я желаю знать все свои семья. Пусть отныне мы станем помнить и жета-ата, и жета-она. Пусть мое знание о тебе, Айналайн, сравнимо с размером белого муравья, но сколько таких, как я. Чоп черных, бэп белых, жоп желтых тюрков, глядящих в реку, в отражении видящих только комплекс декоративных намадов. И скажу тебе, Айналайн, пусть же боль моя переместится, пусть она станет песней, пусть она станет птицей. Аруак, аруак, аруак. Да, кружусь я вокруг твоего имени. Прежде богат казаху я прошу единения. Прежде слов я прошу молчания. Прежде открытий я прошу конца. Прежде любви испытай нашу ненависть. Прежде чести проверь нашу зависть. Я прошу тебя, не жалей меня, если по силу мне испытания. Все мои предки могучие глыбы. Все мои предки уснувшие птицы. Все мои предки воли моей Заратуштры. Кудайдын жарлыгмен. Әулейлердің қолдауымен жалған құбызымды тірілтіп, өз тіліміздің байлығын сұра, бойымызға жақсылық құйылсын деп, бабалардың дария білімі өнерлері түгілсін деп, тіл, көз, күмән, ауыртпашылық бойымыздан кетсін деп, даусым менің дауыл боп, әсір етіп халқыма, жетсін жедел хаттай боп, қасиетті қобызым, қайта оралшы ортаға.

Инди-рок-музыкант из Казахстана Самрат Иржасов, музыку, которую мы сегодня слушаем, стал впервые известен в 2016 году как поэт. Он начал опубликовывать свои стихи в социальных сетях, и через некоторое время его тексты стали очень популярны. Как вы, наверное, заметили по текстам песен, его стихи написаны на русском языке, но это очень своеобразный русский. Здесь трудно даже сказать, что это казахстанский русский. Это скорее индивидуальный стиль, и для Самрата Иржасова еще, конечно, характерно многоязычие, потому что он иногда вставляет казахские фрагменты или что-то по-английски. Некоторое время Самрат Иржасов был известен проектом «Собака Сома», потом переехал из Костаная в Алматы, стал резидентом поэтического движения «Слог», где познакомился с разными инди-рок-музыкантами, с которыми начал совместную работу над альбомом с интересным названием «Хемингуэй в штанах». В 22-м году состоялась премьера его нового альбома «Кунжут», и после этого можно сказать, что он действительно стал очень популярным в Казахстане музыкантом. Слушаем дальше музыку Самрата Иржасова.

Короче, когда ты много раз рассказываешь другим людям, про что твоя музыка, в один момент ты сам забываешь, про что твоя музыка. Я не знаю. Изначально я его назвал «Миражи». То, что я захочу увидеть, то я и буду видеть. Поэтому для меня как бы стало это важной штукой, именно подумать об этом в отношениях с другими людьми. В отношениях с самим собой, в отношениях с моим спутником. Спутницей? Нет, спутником. Ну, он такой мираж, знаешь, захочешь – увидишь, не захочешь – не увидишь. Три песни в одном мини-альбоме. И все они такого, знаете, доброго настроения. Ну, или не доброго, а любовного настроения. Или желающего любовного настроения. Ну, в общем, там всегда есть выход в свет. И потом, в середине лета, я подумал о том, что так нечестно с миром обходиться. И должны быть другие миражи, в которых все ужасно плохо, в которых больно, через которые тоже надо ходить. Не успеваю сделать хорошо два альбома. Вот, и поэтому я выпущу с Баттерлабом один. Светлый мираж. Как сказал Долер в память Баттера. А свой вот этот вот другой мираж я оставлю на ноябрь. Не знаю, может быть,

0: У меня все очень долго протекает. Я даю время песне посуществовать. Посуществовать вот так, в этой одежде, в другой одежде, без этой одежды, вообще без одежды, только в одежде. Постоянно подбираю новые слова, потому что спустя время, да, когда у меня вот эти первые эмоции проходят, я смотрю на эту песню и понимаю, что именно сверхзадача песня вот об этом. А тебя увело сюда. Разворачивайся, иди обратно. То есть сейчас же я музыку пытаюсь сам нажимать, поэтому, то есть у меня сейчас как-то все делится. Я нажму сюда, потом сижу, думаю, какие слова туда могут пойти. И у меня уже есть какой-то напев, я его напеваю.
1: Я почему-то подумал, я послушал по видео, по крайней мере, что Сарнай может прийти.
2: Сарнай?
1: Мне так показалось.
0: Я очень сильно привык к своим демо-записям. Я боюсь что-то менять там, потому что мне уже супер все нравится. Я не знаю, почему мои некоторые друзья хотят записать туда живые инструменты. Мне вот так все нравится. И что скучно, и что два раза одно и то же повторять. Мне же нравится, вот такой прикол. Но у меня есть тут друг, Диас зовут его. И как-то он, мимо меня проходит и такой здоровается сам. А он обычно, он этот интроверт, но почему-то ко мне подошел. И мы познакомились, я зашел, ему все показал, я ему включил одну песню, он сразу туда гитарный риф, на вот моей, не на моей, а на старой детской гитаре моего друга записал, Вот, И вот так у меня, процессы проходят. И вот мне там какой-то инструмент пропишут маленький, короткий, там чуть-чуть, совсем. И все, я уже хочу все поменять. Вот этот звук, он слишком туфтовый. Вот, я могу тебе сказать, песни все готовы. А могу тебе сказать, что песни вообще не готовы. Это смотря в каком настроении ты меня встретишь. Встретишь ты меня послезавтра, я скажу, хаос, паника, я умираю, спасите, что делать? А сегодня спросишь у меня, скажу, да вроде нормально, сейчас вот это вы уйдете, я посижу, посмотрю, нам надо все склеить, я сейчас до сих пор просто не знаю, там, меня одна песня волнует, поэтому вот.

Всем привет! Это проект «Собака Сома». Это Black Immortalis. Это Константин Кохан, Султан за камерой. Лейбл «Казакинди». Сегодня мы играем вам песни. Две. Можем начинать?

Мы были неизведаны, как переулок в ночь, ведомы, как стан от ног. Наши внуки могли не знать молитву руны на атлус. Мы обливались блеском неоновых ламп, нас таскал по рунам городов и новых пив. Пока еще, все еще атлус. Мы были во времени пост иронии, сорта продавал пост полиции, нами правил маркетинг, доставка булок, доставка, доставка, доставка, доставка, доставка. Нас застала боль, достали старые мысли, мы хотели больше любви, но были не нужны. Хотели устроить ликбез, но любая попытка порождала без насилия. Хотели лав, но все мы писали на русском. Были обломком большой страны, все боялись сказать, что завтра огрызки совка побегут под снос. В словах мы имели металлический привкус, мы им смаковали. А ржавый ошметок брали как жигу для мутагенных цигарок. Мы были ничтожны, этим мы были прекрасны. Были накурены, были бураны, ближе к солнцу. Были уперты, как Джеймс Браун, черны, как закон. Веселые юноши, то ли крупные бездари, то ли боги. Были красивы, как корень молитв, крепкие, как чинас. Слабые, как белая вода, сильные, как смелые, как... Были накурены, были как Каспий Голд, раздавались всему и всем. Пили зыбучее кофе, любили левое, всякое, что принято потрошить. Мы целовались по два аккорда, три аккорда.

коллективе. Хотели, чтобы все порвали с этим, но оставались в подвале твоих затей. Мы так много слали хороших людей на симптомы других, что были замечены сухим осадком шипучей войны и утренней смех. Настоящие хулиганы, настоящие трусы, Крис. Все трусы, Крис. Я настоящий трус, раз еще не взял твою руку, Крис. Только больше так не дышать.

В нашей сегодняшней передаче вы слушали музыку инди-рок-музыканта из Казахстана Самрата Иржасова. На этом радио Айдана сегодня прощается с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Я витаю обшарпанном перетроганной комнате. Просто запачкавался на лето, как мухи в оконной раме. Их загнала к нам бедность, раз они так бессовестно размножались. Я в этой комнате просто жвачка, суррогат собственных чувств. Ах, застывшая под скамьей шаткого зала школы. Я бы вынул аук, тыкнул бы на Рузю, но я не во вкусе туз. И вынужден пятками пачкать паркет под Шатунова. Вынужден всех терпеть, раз меня это не трогает. Моду толдычит себя разменять на купюру, копирую, меняй название. Голос советует не вникать в их совесть, иначе разлюбишь. Иначе ребенка твоих идей завлекут домой и не выпустят, то есть замажешься вирусом авантюры. Кажется, путаюсь, падаю. Раньше же бегал на поезд, на север, велся на серенький дом. Кажется, много думаю, кажется, много думаю. Кажется, штору рождается, как сирень. Утром жирнеет кожа от грязного пересвета. Вечером мру, увлекаясь своим бичеванием. Скоро скупею до игр в карты на раздевание. Кажется, в дверь забегала луна, я не отпер. Говорят, сегодня ее великое затмение. Я рванул до зеркала, снял кимоно, татуировка стерлась. Это ее привычное человеческое спасение. Момент превратиться в сверток, войти за тень, сыграть мимо нот. Говорят, у наших земель наступил мужчина, вечный, тягучий. И самые едкие канут джут. Те, кто всегда за копер, сегодня не доберут, а тем же, кому уже некуда вешать обветшие звездами шлем. Портной рукава дошьет, портной рукава дошьет. Мне нечего им говорить. Мне нечего им говорить, я честно стою на мосту металлическом. Честно взахлеб упиваюсь дождем. Никакой твой бог ругать по рукам не будет. Никакой твой бог ругать по рукам не будет. И я воздержусь. Ради моих, ради твоих. Не Бога ради, а ради твоих перемен.